в лица сбросил свой мундир. Сбросил мундир, чьи очки, провалялся на башке. Сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясался, наигрался, с доброй волей распрощался, скочил на крыльцо, удар его кольцо.